0: und weg von heute auf morgen. Man, vor uns gibt die Welt und hinter uns nur die Drecksorgen.
1: Радиостанция «Эхо Москвы» в Казани приветствует слушателей и слушателей... Так. Я просто читаю. Радиостанция «Эхо Москвы» в Казани приветствует слушателей и слушательниц «Радио Коракс».
2: Спасибо вам.
3: Спасибо большое.